Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и...
1: Тамерлан Исмаилов. Стартуем!
0: Доброе утро, друзья. Ну что, понедельник?
2: Как день тяжелый.
0: Ты вообще с 6 утра здесь в студии.
2: Да, я встал.
0: Боялся? Так боялся опоздать?
2: Абсолютно. Я всегда по утрам сплю.
0: Ага.
2: Я в обед только просыпаюсь.
0: Так.
2: А смотрю, и метро в 6:20, и автобусы только 6 в основном. Я думаю, ну нафиг, на такси сел и приехал в 6 уже.
0: И сколько ты потратил?
2: Денег?
0: Угу.
2: Слушай,
0: такси.
2: Ну относительно города немного, 2000 всего.
0: Ну нормально. С утра нормальная цена, а после обеда становится, по-моему, дороже.
2: Да я и доехал буквально минут за 15. Это было... И таксист
0: ну вот,
2: такой добрый. Прям...
0: У тебя обычно эфир начинается в 3 часа дня,
2: правильно? 3 часа.
0: Вот приезжай в 6 утра.
2: Нет.
0: Без пробок. Ну что, друзья, начинаем утро понедельника вместе с вами. Много чего интересного у нас есть. Много полезной информации, много классной музыки. Конечно же, игры с подарками. Все для вас. И мы, как всегда, не с пустыми руками. Тамерлан особенно, вообще не с пустыми руками. Ну что, начинаем? Погнали? Доброе утро!
2: Погнали!
3: На радио МС.

0: что, крутой настрой прямо сейчас в эфире радио НС. Что такое, Тамерлан? Ничего страшного.
1: Ты испугала меня.
0: Ну, бывает. Сейчас все наши зрители подумают, или слушатели подумают, что я очень сильно страшно накрашена, или наоборот, не накрашена, но ладно, дело не в этом.
1: Нет,
0: сейчас мы будем слушать... Ну, спасибо большое. Сейчас мы будем с вами слушать трек, который, возможно, попадет в наш плейлист. И по сценарию...
1: Абсолютно, по сценарию. Так, что у нас по сценарию, друзья? Отправляйтесь прямиком в телеграм-канал, голосовалка будет открыта. Голосуйте, будет ли этот трек в нашем плейлисте. Пожалуйста, пожалуйста, хороший трек.
0: Да, ты ее слушал?
1: Сейчас услышу.
0: И это будет совместный трек британского певца Робби Уильямса и украинской диджейки, так и написано, диджейки, мисс Моник. Вышел он 18 сентября, пока мы все отдыхали, в 26-м году. Трек, значит, о том, что идет такая ностальгия о клубной культуре, рок-музыке и так далее. Давайте послушаем ее прямо сейчас в эфире Радио НС. Готовы?

0: нового трек. Новенький от Робби Уильямса. Давно от него не было новинок, поэтому я думаю, что все фанаты Робби Уильямса счастливы.
1: Я уж точно. Такой классный трек.
0: Висит уже трек в нашем телеграм-канале Радио НС. И голосовалка там тоже есть специально для вас. Голосуйте. В конце месяца мы узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или же нет. Кстати, он там поет о своей молодости, о своей клубной культуре, как он тусил. И говорит, эх, жастых шагамай. Вот такой вот Робби Уильямс. Друзья, голосуйте. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. И впереди я расскажу вам, друзья, для чего нужны объятия. Не пропустите.
2: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Тамерлан Исмаилов. Доброе утро. Ну и прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Для чего нужны объятия?
2: Ну-ка.
0: Значит, некоторым людям для счастья нужны не только слова, но еще и объятия, говорят эксперты. Там всякие прикосновения, держаться за руку, вот это вот. Когда этого долго нет, возникает так называемый тактильный голод, оказывается, у людей. И по словам экспертов, прикосновения помогают снижать уровень кортизола и повышать окситоцин. Окситоцин – это гормон счастья, все мы знаем, да? Так вот, поэтому объятия – это не просто милота милейшая, а вполне реальная такая потребность. Вывод – обниматься полезно. Главное, Тамер, сначала спросить разрешение, а то получится не терапия, а такое уголовное дело, понимаете ли. Особенно со мной.
2: Все, тебя не трогаем
0: больше. Я колючка в этом плане.
1: Спроси у Лимы.
0: Ну и впереди, друзья, гороскоп не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что ж, друзья, доброе утро всем еще раз. Утреннее шоу «Беш», Лима Бимурсина, Тамерлан Исмаилов.
2: Доброе утро.
1: Что у нас далее? А именно гороскоп. Поговорим о том, что же ждет на 21 сентября всех нас.
2: Итак, Овны, сегодня случайная мысль может оказаться полезнее тщательно продуманного плана. Не отмахивайтесь от идеи только потому, что она пришла неожиданно.
1: Тельцы, кто-то похвалит вас за то, что вы сами давно перестали замечать. Иногда полезно посмотреть на себя глазами другого человека.
2: Близнецы, разговор, который начинался как обычная болтовня, неожиданно даст ответ на вопрос, который давно вас занимал. Так что слушайте внимательнее.
1: Раки, сегодня не придется никого убеждать в своей правоте. Ваши поступки скажут за вас гораздо убедительнее любых объяснений.
2: Львы, привычное дело внезапно получится сделать новым способом, и, возможно, вы удивитесь, почему раньше все усложняли.
1: Девы, маленькая случайность немного нарушит ваши планы, зато освободить время для чего-то действительно приятного. Иногда порядок полезно ненадолго отпустить.
2: Весы, сегодня вы заметите деталь, которую остальные почему-то пропустят. Не спешите делиться наблюдением. Сначала убедитесь, что правильно все поняли.
1: Скорпионы, человек, от которого вы ничего не ожидали, может приятно удивить. Похоже, сегодня придется немного пересмотреть свое первое впечатление.
2: Стрельцы, захочется резко изменить привычный маршрут, планы или хотя бы место, где вы пьете кофе. Не сопротивляйтесь, день любит большие, небольшие эксперименты.
1: Козероги, сегодня кто-то попросит у вас совета, хотя сам уже знает ответ. Возможно, ему просто нужно услышать его вслух.
2: Водолеи, случайная фраза застрянет в голове

0: 7:28 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Тамерлан
1: Исмаилов. Доброе утро, ребята.
0: Доброе утро. И мы готовы уже объявить тему сегодняшнего «Нихабара». «Нихабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Поэтому запишите наш WhatsApp номер и отправляйте их на WhatsApp нам.
1: Нам.
0: 8-775-106-2011.
1: А тема сегодняшнего «Нихабара» очень мне понравилась. Что я сделал и не пожалел, друзья? Рассказывайте.
0: Понравилось, потому что тебе есть чем поделиться?
1: Есть, но я не поделюсь. Это секрет, а пусть и остальные свои скелеты
0: какие
1: из шкафа будут
0: еще
1: доставать.
0: У нас, слушателями, нету никаких секретов. Поэтому в следующем части ты расскажешь, что ты сделал и пожалел.
1: Ну даже? Ладно.
0: Да. Ну а вы пока присылайте свои голосовые.
2: На радио МС.
0: Ну и, друзья, далеко не уходите, потому что впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас два билетика на Michael Jackson History Show.

0: Друзья, утреннее шоу «Беш» продолжается. 7:32. Лима Бимурзина, Тамерлан Исмаилов все еще в студии и готовы радовать вас хорошим настроением и подарками, потому что целых два билетика у нас имеется на предстоящий трибьют-концерт Michael Jackson History Show, который пройдет в Алматы, в Дворце спорта уже 25 сентября.
1: Отлично. Как раз таки вы можете выиграть эти два билетика, поучаствовав в нашей игре. Сейчас спою, и нам нужны два участника. Скорее пишите свои заявки по номеру 775-106-2011. Ну а в заявке напишите название игры. Сейчас спою, ждем вас.
2: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». На радио МС.

0: меня была любимая песня. А потом я ее поставил на будильник.
1: Просыпайся! Просыпайся!
2: Любимых песен у меня больше нет. Шоу Беш на радио НС.

0: спою.
1: Друзья, утреннее шоу «Беш» и прямо сейчас игра «Сейчас спою». 7 часов 39 минут. Разыгрываем, друзья, кто только подключился. Что мы разыгрываем?
2: Два билетика на трибют-концерт, посвященный концерту, то есть великому нашему исполнителю Майкла Джексона. History Show называется, и у нас есть два участника. Давайте с ними знакомиться. Это Алихан из Алматы. Алихан, привет, доброе утро.
3: Привет, всем доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Доброе.
2: Елена тоже из Алматы. Привет, Елена.
4: Доброе утро.
2: Елена у нас за эфиром спросила, я первая или вторая? Видимо, какое-то шоу готовит, да, Еленочка? Есть такое?
4: Нет, конечно.
2: Но мы все равно предвкушаем и ждем от вас вау-эффекта, потому что вы должны будете спеть свои любимые песни, да так, чтобы наши радиослушатели захотели проголосовать за вас в нашем телеграм-канале Радио НС. Совсем скоро там появится голосовалка. Ну, а первый у нас на рандоме был Алихан. Алихан, ты готов?
3: Я готов.
2: Сразу же после гонга приступай.
5: Okay, hey baby, do you please? I have a sour to one. I'm in a tune in need. She look at deep in her eyes, and then I'm dying so sorry. She say I'm staring in the back, and she don't try.

0: Just Dance.
1: У нас настоящий трибют получился.
2: Да, такое ощущение, будто бы Майкл Джексон слился в Алихана. Алихан, молодец. Вот это самое любимое.
1: А я из первых нот подумал, Майкл Джексон, не Майкл
2: Мы
1: Джексон.
2: Мы тебя попросим в конце это повторить, Алихан, будь готов. Окей?
3: Хорошо.
2: А теперь очередь Елены. Елена тоже сразу после гонга приступает.
4: В небеса.

0: мы переживем.
1: Ну и в конце, как Майкл Джексон сделал, вообще цены бы не было. Ну молодец, молодец. Уже висит голосовалка в нашем телеграм-канале Радио НС. Я напомню, что мы боремся за 2 билетика на мировое трибьют-шоу во дворце спорта имени Балу Аншулака, посвященное Майклу Джексону. Ну и есть у нас 2 претендента. Это Алихан из Алматы, Елена из Алматы. Что мы делаем?
2: Что?
1: Бежим
2: мы
1: голосовать.
2: Делаем, бежим абсолютно.
1: Да, Елена, Алихан, далеко не уходите, потому что в итоге мы будем подводить вместе в эфире Радио НС.
3: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Ну, что могу сказать? По крайней мере, Тамер впечатлен сегодняшними нашими игроками, участниками.
2: Абсолютно.
1: Претендентами на два билетика на трибют-шоу The Michael Jackson History Show. И это Алихан и Елена. Ребята, вы здесь?
3: Да.
4: Да.
1: Звездочки наши. Вовсю идет голосование в нашем телеграм-канале Радио НС. Я вот тяну время как можно больше, чтобы все успели зайти и проголосовать. Поэтому, друзья, не упускайте возможность.
2: Да?
1: Призывай.
2: Призываю, друзья, прямо сейчас телеграм-канал открывайте, за рулем вы, где бы вы то ни было, чем бы ни занимались, прямо сейчас откройте и голосуйте своим сердцем. Алихан и Елена прямо сейчас с нами в эфире.
1: Ну и на счет три, наверное, уже
2: останавливаем.
1: Видите, как я тяну? 3, 2, 1, останавливаем нашу голосовалку и прямо сейчас узнаем, кто из ребят пойдет на концерт.
2: И согласно результатам голосования, Алихан уходит в отрыв, 61% против Елены 39%.
1: То есть Алихан все-таки.
2: Да, абсолютно.
1: Алихан, мы тебя поздравляем. Браво, два билетика.
2: С помощью своего трибьюта Майкла Джексона ты попадаешь на собственно, трибьют Майкла Джексона.
1: Я думаю, что ты будешь стоять почти что в первых рядах, потому что ты должен будешь подпевать просто каждой песне.
2: И лунную походку исполнять.
1: Конечно. Ты умеешь же?
3: Да, часто умею.
1: Отлично. Елена, пожалуйста, не расстраивайся. У нас есть еще билетики.
4: Нет, ни капельки.
1: Я думаю, что в следующий раз тебе повезет, дорогая. И Алихан у нас есть... Спасибо тебе большое за участие. Алихан, у нас есть старая добрая традиция. Это оставлять кружочки. Прям себя записываешь и благодаришь всех тех, кто проголосовал за тебя. Не забудь, хорошо?
2: Можешь даже исполнить Dirty Diana.
1: Да, можешь это тоже сделать. Ну что, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои два билетика, ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Восемь утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Тамерлан Исмаилов. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что ж, друзья, поговорим много о чем в этом часе. Очень интересное. Угу. Например, расскажу информашке. Действительно ли искусственный интеллект отупляет людей и отучает их мыслить самостоятельно?
2: Интересно. А также в этом часе послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 8-775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, что вы сделали такого и не пожалели. Нам будет интересно послушать.
3: Также, друзья, расскажем, в следующем часе будем разыгрывать 20 литров.
2: Нет, уже в этом часе.
3: Извиняюсь, я все еще в 7 утрах. Будем разыгрывать 20 литров бензина, расскажем, как его заполучить, и все это будет выкладываться где? В нашем телеграм-канале.
2: Ну, выкладывай с удовольствием, мы на это посмотрим, Тамерлан.
3: Да, попробуем.
2: А также не забывайте о том, что у нас есть банкомат, где мы копим денежки, и накопили мы на сегодняшний день целых 30 тысяч тенге. В следующем часе попробуем взломать. Может быть, кому-то из вас сегодня повезет. И, друзья, не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вам машем. Всем доброе утро.
3: Доброе.
2: И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.

0: Все по фактам.
1: Ну что ж, друзья, время 08.08, красивое число. И самое то время, чтобы глянуть интересные факты. А именно о том, посмотрим, действительно ли искусственный интеллект отупляет наш разум.
2: А ну-ка.
1: И ученые из университета США опросили более 1500 граждан, которые...
2: пользовались, которые пользовались
1: да,
2: вот
1: которые
2: вот
1: пользовались ИИшкой, как всегда, вот как мы умеем, GPT, всякие ответы.
2: Итак.
1: И знаешь, Лима, оказывается, ответы были неоднозначные. То есть большинство людей считают, что ИИ помогает им какие-то задачи решать. Кто-то говорит, что это повлекло за собой рост их креативности. А кто-то...
2: Я надеюсь, это были не врачи.
1: Очень надеюсь. Блин, действительно, ведь новое поколение на GPT же будет расти. Все, друзья, не будем лечиться последующие 20 лет. Также рост креативности и мотивация к обучению. Но кто-то говорит, что обращается к искусственному интеллекту чисто из-за лени. А кто-то, что его вариант гораздо креативнее и лучше.
2: Прикольно.
1: Их самих.
2: И в итоге?
1: Ну, в итоге...
2: Отупляет или нет? Вот это самый главный вопрос.
1: Это неоднозначный вопрос, Лима, прикинь. Оказывается, что нет единого ответа на данный момент.
2: Смотря
1: что...
2: для чего и как ты это используешь,
1: да?
2: Правильно?
1: Это инструмент, тут, как молоток. Ты либо им забиваешь гвозди, либо голову себе.
2: А ты?
1: Я не буду тебе свою темечко показывать.
2: Я этот текст сгенерировал с помощью ИИ. Да?

0: камер у нас, оказывается, девочки, а суперсекретный мальчик.
1: Абсолютно.
0: Он за эфиром только что мне такое рассказывал, а в эфире говорит, я стесняюсь об этом говорить.
1: Да, пусть это останется в тайне. Уж лучше что-то.
0: Ну ладно, хорошо, тогда расскажи, что ты такого еще такого сделал, эдакого, о чем вообще не жалеешь.
1: Но мне понравился твой вариант, устроился на радио, но я думаю, это не совсем форматная тема.
0: А к чему тебя это привело?
1: Потому что я сейчас сижу здесь и в 6 утра прихожу на работу.
0: Ах ты, партизан, так и не расскажешь, да? Ну ладно, как-нибудь, Тамер. Тамер, ты же чего боишься? Что фанатки от тебя отвернутся? Что все девочки отпишутся от тебя в Инстаграме?
1: Конечно, у меня же личная фанбаза есть. Зачем мне их лишний раз разодоривать?
0: А вот мы с радиослушателями друг от друга ничего не скрываем, даже ведь? Да, и поэтому прямо сейчас ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011. Друзья, расскажите, что вы такого сделали эдакого, о чем вообще не жалеете? Будет интересно послушать.
2: На радио МС. Разные мысли. Никого не волнуют твои проблемы. Людям просто интересно, как ты выкрутишься. Жернова.
3: Режиссер Алена Алмаз Дентундесе, Бастер Ульдерде, Олжас Альжанов, Газрет Ержанов, Жене Баскада, талант актерлер.
4: Осы жерде жаткан жасминге сыйлыкка келгем.
5: Мейли, онда жүрүңүз, өзүңүз бериңиз.
4: Жөзүжө. Балтада достор көп чыгар.
5: Жасмин сизге эмне айткан билмейм. Бирок онун достору жок. А, ал детдомдон мамас келет деп айыл күтүп жүр.
3: Жасмин мен Балу фильми 17:40 баштап элибиздин бардык кинотеатрларында.
2: МС радиосунда жарнама 356 60

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодняшняя тема не хабара. Она прикольная. Тамеру, по крайней мере, она нравится. Но
3: очень
2: почему-то
3: понравилось.
2: Рассказывать не хочет все подробности. В общем, тема такая. Что я сделал в своей жизни такого и ни о чем не жалею? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. И погнали.
3: Послушаем.
2: Первое голосовое.
4: Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
4: Радио НС.
2: Привет.
4: Я бы хотел сказать, что я сделал и не пожалел.
3: Ну-ка.
4: Я в прошлом году уволился с работы, на которой проработал 12 лет.
3: Обалдеть.
4: Я уволился и не пожалел. Вот так.
2: Герой.
4: Потому что у меня стало больше времени с семьей. Я стал заниматься своей дополнительной...
3: Хобби,
4: то есть работы
3: всему.
4: Предпринимательством,
2: да.
4: Но это не работа, это уже целый труд.
2: Это здорово.
4: Работаю на себя сейчас и не жалею об этом.
2: Это классно. Мы за вас очень рады, что вы смогли уйти с той работы, где вы просидели 12 лет. От звонка до звонка получается.
3: Знаешь, я в какой-то момент даже начал завидовать. Не сколько увольнению, сколько человек счастлив, как он это.

0: прекрасное настроение.
1: Спасибо
0: большое. Что я сделал такого, ни о чем не жалею. Поехал знакомиться со своей будущей супругой. Никогда об этом не жалею. Все 19 лет вспоминаю этот день.
1: Ай, класс.
0: Когда мне брат сказал, поехали, я сказал, ну, поехали. Вот. Никогда об этом не жалел и жалеть не буду. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
1: Как мне нравится, как Сергей признается в любви, хоть и не прямым текстом, но признается в любви своей прекрасной жене. Отлично, идем дальше.
2: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, Шоубеж.
1: Привет.
3: Доброчка.
2: Я ни минуты не жалею то, что 14 лет назад женился. У меня замечательная жена, трое прекрасных детей. Я абсолютно счастливый семьянин. Всем прекрасного дня.
1: Как здорово.
3: Очень приближенная тема с предыдущим сообщением.
1: Да.
3: Ну, общее счастье разделяют.
1: Угу. Вот такие вот были голосовые к этому часу. Друзья, не стесняйтесь, пожалуйста, рассказывайте, что вы такого сделали в своей жизни и не жалеете. 8-775-106-2011 наш WhatsApp номер.
4: Баурам, не хавар.
5: Не хавар, родной.
4: А ты живешь, не хавар.
5: Не хавар.
1: Ну, а впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 20 литров бензина.

0: Друзья, друзья, утреннее шоу «Беш» продолжается. 8 часов 33 минуты. Тамерлан Смаилов, Лима Бимурзина. Доброе утро всем.
1: Доброе утро.
0: Что будем делать? Пит-стоп, конечно же, по традиции 20 литров бензина у нас имеется. Налетайте, друзья.
1: Да, с удовольствием. Ждем ваши заявочки по номеру 775-106-2011. Нам нужны два участника в заявке. Не забудьте указать название игры. Пит-стоп, ждем вас.
2: Шоу «Беш». На радио МС.

0: Заправь по-братски.
1: Ну что, друзья, утреннее шоу «Беш» продолжается. Игра «Пит-стоп». Разыгрываем 20 литров бензина. Прямо сейчас на связи с нами два участника.
2: Да, Жан Туре. Давайте с ними знакомиться. Это Жан Туре из Шымкента. Жан Туре, привет.
1: Да, привет.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброчка.
2: И Ерзат из города Тарас тоже с нами. Ерзат,
1: привет, привет.
2: Тебе тоже огромный привет.
4: Доброе утро. Ассаламу алейкум.
2: Мальчики, пожалуйста, возьмите трубочки в руки, чтобы вас было хорошо слышно, потому что мы будем играть в игру, где будем ждать от вас ответы на наши вопросы. А вопросы у нас числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Мы вам желаем удачи и дайте, пожалуйста, обратную связь, как вас слышно.
3: Слышно хорошо.
2: Жан Туре, Ерзат.
3: Да, слышно хорошо.
2: Отлично, желаем удачи и начинаем игру.
1: Итак, ребята, первый вопрос на сегодня звучит следующим образом. Сегодня мы находимся в Астане и слушаем радио НС. Пожалуйста, подскажите волну, на которой играет наша станция. Жан Туре, вы первый.
3: 105,9, если не ошибаюсь.
1: 105,9 записали. Ерзат, теперь ваш ответ.
3: 105.
2: Еще раз?
1: 105 и?
3: 106.
1: 105 просто. Все, отлично, записали. Идем дальше.
2: Отлично. 106, ну, сказал, раз уж... 106, правильно? Ерзат, поэтому я просила взять трубочку в руки, чтобы тебя было хорошо слышно. Твой ответ 106,
4: я верно? Говорю 105,6.
2: А, 105,6, отлично, мы приняли. Вот, держи, пожалуйста, трубочку в руках, не через громкую связь, так будет слышно тебя хорошо. Итак, мы в Астане, мы, значит, гуляем и выдвигаемся на самокате с монумента Байтерек до Салтанат-Сарая. Напомню, на самокате. Скажите, пожалуйста, сколько километров займет наша поездка? Ерзат, как ты думаешь?
3: 7 километров.
2: 7 километров. Твой ответ принят. Жан Туре?
3: Может, 5 километров.
2: Сколько?
1: 5.
2: Жан Туре?
3: 5.
2: 5. Твой ответ принят, и мы идем дальше.
1: И на сегодня финальный вопрос. Друзья, представим, что если мы пойдем пешком, то сколько будем идти? Это получается откуда
2: до
1: куда? Сколько минут будем от того же монумента Байтерек до Салтанат-Сараи на самокате было в предыдущий раз, в этот раз пешком.
2: Пешком.
1: Сколько это займет времени, Жан Туре?
2: В минутах.
3: Ну, давайте где-то минут 50.
2: Хорошо, твой ответ принят.
1: 50 записали, Ерзат.
4: Ну, пускай будет 60.
2: Отлично. Ваши ответы приняты, и давайте подводить итоги.
1: Ну что ж, друзья, смотрим на финальный ответ, результаты. Первый вопрос звучал следующим образом, что мы в Астане и на какой волне вещает наша радиостанция. Жан Туре ответил 105,9, Ерзат 105,6. И правильный ответ оказался 105,9. Балл идет Жан Туре.
2: Поздравляем тебя, Жан Туре. Ну что, 1-0. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько же километров займет поездка на самокате от монумента Байтерек до Салтанат-Сарая. И правильный ответ – 3,1 километров. Здесь у нас был ближе тоже Жан Туре. Браво!
1: Второй балл идет в копилочку. И третий уже финальный вопрос, что если бы этой же дорогой пошли пешком, сколько минут это займет? Правильный ответ – 36 минут. И Жан Туре вновь был ближе, 50 назвал. И третий балл достается ему.
2: И со счетом 3-0 Жан Туре побеждает и забирает 20 литров бензина. И бензин улетает в Шымкент. Поздравляем тебя.
3: Спасибо.
4: Поздравляю, Жан Туре.
2: Ерзат тоже очень тебя поздравляет. Какой добрый у тебя оказался соперник.
3: Спасибо, Ерике.
2: Отлично. Ну что?
4: Удачи, хорошего дня.
2: Хорошего дня вам тоже желаем. Ерзат, не расстраивайся, пиши нам еще. С тобой было весело играть. Ну и, конечно же, за эфиром мы расскажем Жан Туре, как он заберет свои 20 литров бензина. Доброе утро.
0: Пит-стоп. Шоу «Беш» на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тасбақалардың кейбір түрлері 10 сағатқа дейін оттегісіз жүре алады.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E00052103-14 от 28 марта 2014 года.
0: МС радиосында Жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Бежное радио НС» продолжается. С вами Лима Бимурзина и Тамерлан Исмаилов. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну и, друзья, в этом часе мы, конечно же, послушаем гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра. В этот раз, пожалуйста, не пропустите. А также продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, что вы такого эдакого сделали в своей жизни и не жалеете об этом. Будет интересно послушать.
4: Ну а в конце часа, друзья, будем пытаться взломать банкомат, ведь в нем уже накопилось целых 30 тысяч тенге, есть за что побороться.
3: Да, и не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Каждый раз, когда я вспоминаю о том, что у нас идет трансляция, хочется выпрямить спину, а потом все как по накатанной идет.
4: Не сутульте.
3: Да, Тамерлан уже машет вам, друзья. Я тоже вам машу.
4: Привет.
3: У нас еще принято поцелуйчики отправлять.
4: Сердечки еще отправлю.
3: Вот, пожалуйста. И не забывайте, друзья, о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но и смотреть.
0: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Астрология без гарантий.
1: Друзья, утреннее шоу «Бич» продолжается, и 21 число. Что же подготовил гороскоп на сегодня, Лима?
2: Итак, Овны, сегодня случайная мысль может оказаться полезнее тщательно продуманного плана. Не отмахивайтесь от идеи только потому, что она пришла неожиданно.
1: Тельцы, кто-то похвалит вас за то, что вы сами давно перестали замечать. Иногда полезно посмотреть на себя глазами другого человека.
2: Какая прелесть. Близнецы, разговор, который начинался как обычная болтовня, неожиданно даст ответ на вопрос, который давно вас занимал. Так что слушайте внимательнее.
1: Раки, сегодня не придется никого убеждать в своей правоте. Ваши поступки скажут за вас гораздо убедительнее, чем любые объяснения.
2: Львы, привычное дело внезапно получится сделать новым способом. И, возможно, вы удивитесь, почему раньше все усложняли.
1: Девы, маленькая случайность немного нарушит ваши планы, зато освободит время для чего-то действительно приятного. Иногда порядок полезно ненадолго отпустить.
2: Весы, сегодня вы заметите деталь, которую остальные почему-то пропустят. Не спешите делиться наблюдением. Сначала убедитесь, что правильно все поняли.
1: Скорпионы, мои любименькие, человек, от которого вы ничего не ожидали, может приятно удивить. Похоже, сегодня придется немного пересмотреть свое первое впечатление.
2: А почему они любименькие?
1: Потому что я скорпион.
2: Все понятно. Итак, стрельцы, захочется резко изменить привычный маршрут, планы или хотя бы место, где вы пьете кофе. Не сопротивляйтесь, день любит небольшие эксперименты.
1: Козероги, сегодня кто-то попросит у вас совета, хотя сам уже знает ответ, возможно, ему просто нужно услышать его вслух.
2: Водолеи, случайная фраза застрянет в голове надолго. Позже вы поймете, что именно она подсказала решение, которое никак не находилось.
1: И рыбы, сегодня лучше не пытаться выглядеть серьезнее, чем вы есть. Ваша естественность произведет гораздо больше впечатления, чем идеально подготовленная роль.
0: Астрология без гарантий.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: 9:20 в Казахстане. Друзья, впереди рубрика «Нихабар». Будем с удовольствием слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011. А тема сегодняшнего эфира?
1: Что же я сделал и о чем потом не жалел? Очень интересная тема.
0: Да, за эфиром только что рассказывала о том, что недавно у меня был случай, куда мне пригласили в качестве...
1: Курьезный
0: случай в качестве диджея, и там себя вели организаторы не очень хорошим образом, знаете ли. А я всегда понимающая мать Тереза, все прощающая. В этот раз я решила не прощать. И спустя 30 минут я просто собрала свои вещи, вот этот вот огромный диджейский рюкзак собрала и сказала: до свидания, больше мне не пишите. Я об этом не жалею, я
1: правильно,
0: собой горжусь.
1: Правильно.
0: Вот такой был случай в моей жизни. Кстати, впервые. Я надеюсь, что последний раз это было в моей жизни. Поэтому вот, рассказала чистосердечное признание. Ну а теперь вы, друзья, рассказывайте, что вы сделали такого эдакого, о чем вы не жалеете. 8775-106-0011 нашего.

0: Алтишиш,
1: нехабар.
2: Ну что, друзья, рассаживайтесь, присаживайтесь поудобнее. Прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Они сегодня рассказывают, что такого эдакого сделали в своей жизни и о чем не пожалели.
3: Погнали. Ну-ка.
4: Доброе утро, любимое радио.
2: Доброе утро.
4: Вы знаете, наверное, девочки меня сейчас поймут.
3: Да ладно.
4: Я абсолютная блондинка, перекрасилась в абсолютную брюнетку.
2: Вау.
3: Ничего себе.
4: Ну, я не пожалела. Это было круто.
2: Ну, это на самом деле экстремально. Хочется посмотреть до и после.
3: Да, не говори. А если я перекрашусь?
2: А попробуй.
3: Попробую.
2: Конечно, попробую. Вот я не решусь никак стать блондинкой.
3: Очень жаль.
2: А вы смелая девушка, мы идем дальше.
5: Доброе утро, любимое радио НС.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
5: Это Макижан из Алматы. Я не жалею, что выбрал радиостанцию НС. Слушаю ее каждый день.
2: Спасибо большое,
3: это
2: что
3: это очень мило.
5: А также то, что я выбрал свою супругу.
2: Так.
5: 19 лет назад.
2: Вау.
5: И слушаю ее каждый день.
2: Слушаете ее тоже каждый день. Отлично.
5: А также однажды я сдал кровь.
2: Ага.
5: И теперь периодически сдаю людям кровь. Как донор. Ну, я не профессиональный донор, а так вот, иногда.
2: Угу.
5: Раз, это...

0: пусть она сложится удачно.
1: Спасибо, Сергей.
0: А я что, не жалею? Наверное, то, что поступила в медицинский университет и пошла на гинеколога, хотя в детстве мечтала быть стоматологом. Вот такая вот судьба. Всем пока-пока.
1: Вот это, конечно, размах. Хотела быть стоматологом, а стала гинекологом. Эх, осели.
2: Ну, мечты в какой-то степени.
1: Молодец.
3: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
3: Всем хорошего настроения.
1: Спасибо.
3: Мирлан, вам ассаламу алейкум.
2: Алейкум ассалам.
3: По поводу сегодняшней темы, что я сделал и не жалел.
1: Угу.
3: Недавно своей маме подарил новую колонку с Алисой.
1: Вау.
2: Ничего себе.
3: До сих пор я его не жалею. Всем желаю отличного настроения.
1: Никита, подари и нам. Я уверена, ты нисколечко не пожалеешь. Мы тоже хотим колонку. Ох, вот такие вот были мечты у Лимы, да?
2: У тебя?
1: Угу.
2: Зачем?
1: Ну ладно.
2: Я подарю.
1: Ты подаришь?
2: Посмотрим.
1: Ну все, ты это сказал на весь Казахстан. Никто тебе за язык не тянул. Все, ребята, зафиксировали. Теперь ждем подарочек от Тамерлана Исмаилова. Вот такие вот были голосовые сообщения. Зафиксировали, да?
2: Нет, нет, нет, нет, друзья.
1: Ну-ка, покажи
2: этого
1: пальцы.
2: Этого не было.
1: Покажи.
2: Вон, четыре.
1: Вот, все, молодец. Ну что, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Всем спасибо за ваши голосовые сообщения и желаем доброго утра. Ну и, конечно же, далеко не уходим, потому что впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 30 тысяч тенге.

0: Ну что, друзья, впереди игра «Большой куш». Там мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате всегда есть деньги. На сегодняшний день мы накопили целых 30 тысяч тенге.
1: Обалдеть, друзья. Чтобы побороться за этот приз, отправляйте свои заявки на наш номер WhatsApp 775-106-0011. Обязательно напишите в заявке название самой игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». На радио МС.

0: Шаркуш активирован.
1: Ну что, игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать банкомат, а в банкомате накоплено уже целых 30 тысяч тенге.
2: Большая сумма, и это немаловажно, ведь есть за что побороться.
1: Конечно, и у нас есть претендентка, давайте с ней знакомиться. Ее зовут Елена, и она из Талдыкургана. Елена, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Привет, привет.
1: Леночка, ну как, твое волнение прошло, пока мы слушали Макса Барских?
3: Ну так.
1: Так волновалась,
2: если честно. Но все-таки немного чувствуется.
1: Ну, на самом деле мы все волнуемся здесь, мы все здесь очень будем за тебя держать кулачки. Значит, у нас, смотри, Елена, есть для тебя три вопроса, три варианта ответа тебе дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Итак, Елена, первый вопрос. Начнем с праздников, которые были в эти выходные. Ну, к примеру, в субботу был Международный день хирургов. Скажи, пожалуйста, кто из знаменитых художников внес вклад в изучение анатомии человека? Первый вариант — Леонардо да Винчи, второй — Винсент Ван Гог и третий — Клод Моне.
1: Как ты думаешь?
3: Так, ну, по-моему, это был Ван Гог.
2: Ван Гог — это второй вариант, записали и идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Елена, продолжаем взлом банкомата. Ну, а вчера, в воскресенье, был Всемирный день чистоты. Скажи, пожалуйста, где зародилось движение World Cleanup Day? Варианты ответов. Первое – Эстония, второе – Япония и третье – Канада. Как ты думаешь?
3: Так, Эстония, Япония, Канада.
1: Угу.
3: Давайте попробуем Эстонию.
1: Цифра номер один принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Елена, ну а сегодня отмечается международный фестиваль бананов в США. Скажи, пожалуйста, банан – это фрукт соплодия или же ягода с точки зрения ботаники?
3: Это ягода.
2: Ягода. Однозначный ответ. Сразу чувствуется уверенность. И...
1: цифра номер два принята.
2: Цифра два.
1: И код с Еленой у нас получился 212. В нашем банкомате 30 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: К сожалению, Елена, у нас не получилось. Ну давай разбираться, где именно, в каком вопросе мы ошиблись.
2: Первый вопрос Елены звучал следующим образом. Кто из знаменитых художников внес вклад в изучение анатомии человека? Ты ответила — Винсент Ван Гог, по-моему, тот самый, который был без уха. Но оказалось, что это был Леонардо да Винчи. Оказывается, он был не только врачом, художником, ну и еще, оказывается, врачом.
1: Изучал анатомию человека.
2: Изучал, да. То есть он был таким вот недообразованным, но тем не менее.
1: Окей. Во втором вопросе, Елена, ты ответила правильно. Да, в 2008 году в Эстонии прошла масштабная акция Let's Do It. Около 50 тысяч человек за один день убирали территорию страны, а затем идея распространилась уже по всему миру. Но почему-то в Казахстане у нас пока нету такого движения. Хотя можно было бы организовать.
3: Хотелось бы, да.
1: Так, что в третьем вопросе?
2: Ну, а третий вариант был тоже очень уверенно отвечен. Что такое банан? Фрукт, соплодие или же ягода? Елена дала сразу уверенный ответ. Это именно ягода. Записали вариант номер два.
1: Ну, Елена, смотри, один неверный ответ, к сожалению, не дает нам возможности взломать наш банкомат, но не расстраивайся, ты молодец, ты, несмотря на то, что волновалась и переживала, ты вышла в эфир и сыграла с нами, и, пользуясь случаем, можешь передать приветы.
3: Передаю привет своим коллегам. Потому
1: они
3: что
1: рядом сидят?
3: Большую часть на работе. Ну, нет, я вышла в тихое место.
1: А, все.
3: Может быть, кто-то слушает. Мы многие пытаемся вас взломать.
1: Эх, я надеюсь, что когда-нибудь в вашей компании, у ваших коллег обязательно это получится сделать. Елена, передавай привет Талдыкургану, своим коллегам. Ну и своим проигрышем Леночка добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 35 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио НС.

0: что, Тамер, все, твои страдания, многострадания закончились на сегодня?
1: Ну, как тебе сказать, еще завтра есть.
0: Во сколько придешь завтра?
1: Завтра в 6, как всегда.
0: Ну все, ребята, полом ждите завтра Тамерлана здесь в 7 часов утра. Ну и, конечно же, я тоже буду. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем спасибо, что были с нами.
1: С вами были Лима Бимурзина,
0: Тамерлан Исмаилов. Мы вас любим.
1: Муа!

появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда

распеваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться

с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

0: Зачем топтать мою любовь?
1: Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: деньги.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: что, не хочешь на работу? Мы тоже.
1: Но в 7 утра мы уже в эфире. Шоу «Спеш». С 7 до 10 на радио НС.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Мы стартуем прямо сейчас, друзья, 15 часов и 1 минута. Ваши приветы, поздравления, признания в любви в этот понедельник обязательно улетят во все точки нашей большой страны. Меня зовут Александр Шмыгалев. С большим удовольствием буду составлять вам компанию в студии радиостанции НС. Но приветы ваши можно прислать прямо сейчас на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Пожелаю всем прекрасного понедельника и хорошего настроения. Стартуем.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Так, ну, сегодняшний выпуск программы я буду начинать с супершикарного поздравления. Знаете почему? Потому что сейчас мы будем поздравлять в прямом эфире на всю страну прекрасных девочек, у которых в сентябре в разные даты был праздник, день рождения. Конечно же, давайте начну с их имен. Это Елена. Елена буквально в прошедшую субботу отпраздновала свой потрясающий юбилей. Ну и вот также мы хотим поздравить Нину, Алину и Нину с праздниками, с днем рождения, милые девочки, милые женщины. Мы желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и жизненной мудрости. А еще в эту же копилку семейного тепла и всего того, что вы хотите сами. Пусть ваши желания непременно сбудутся, а мечты осуществятся. Оставайтесь всегда такими же красивыми, обворожительными, молодыми, душевными, искренними, талантливыми и понимающими. Вы знаете, мы хотим пожелать, чтобы даже самые маленькие радости каждого дня запоминались вам очень-очень надолго. Ну что ж, милые дамы, еще раз давайте, Елена, Нина, Алина и Нина, мы тоже присоединяемся к этим пожеланиям. И, конечно же, самое главное, оставайтесь всегда счастливыми людьми, чтобы вас окружали самые классные ваши родные, близкие, друзья. Ну и просто люди, которые будут встречаться на вашем жизненном пути. Ну а весь творческий коллектив радиостанции НС к этим пожеланиям, безусловно, присоединяется. Вот эти аплодисменты вам. Ну и, конечно же, всего самого наилучшего. Так, дальше уже с вами идем. Здравствуйте, хочу передать пламенный привет своему супругу Жанторе. Любовь моя, ты мой дом и моя семья. Скучаю и люблю каждую секунду. Твой цветочек Индира подписалась под этим сообщением. Здорово. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, посылаю тебе лучики тепла и поддержки. Пусть на душе будет спокойно. Скоро совсем справимся. Люблю до луны и обратно. Мама Олеся подписалась под этим сообщением. Здравствуйте. Передайте привет Владимиру Кузнецову. Город Павлодар, Валюша. Валюш, передали краткость, как говорится, сестра таланта. Но Владимиру, я уверен, очень приятно получить такое сообщение в начале рабочей недели. Добрый день, пишет вам Степногорск. Замир, я тебя люблю. Твоя Мадина. Мадину продолжайте в том же духе, конечно же, передали с большим удовольствием. Сейчас прервемся, друзья мои, на музыкальную паузу, послушаем пару классных треков. Затем, возвращаясь в студию прямого эфира, кстати, вы можете нас лицезреть, не только слушать, да, но и лицезреть в нашем телеграм-канале Радио НС с латинскими буквами. Находите, присоединяйтесь к прямой трансляции. Радио теперь можно не только слушать, но и действительно смотреть. Ну, а мы продолжим буквально через некоторое время. Еще раз напомню, друзья, номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас, и написать можно нам из любой точки страны.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Так, друзья, давайте будем продолжать программу «Лайв-чат». 15 часов 15 минут показывают наши родины, а значит, пора передавать ваши приветы. Мы Антонова, Валеру все поздравим непременно. Нынче у тебя братуха, полноправая денюха. Стал уже на год ты старше, мы тебя считаем нашим счастья, радости и фарта, чтоб легла как надо карта. Чтоб всегда любили дочи, он ведь папа, между прочим. Не приемлем мы отмазки, ждем тебя в восточном. Сказки. Там поздравим тебя разом, пацаны с четвертой базы. Мы тоже, безусловно, присоединяемся к этим пожеланиям. Валера, вас с праздником, когда рядом такие ребята, конечно же, нужно праздновать. Да и думаю, что выбора другого, ну, просто не будет. В сообщении сказано все четко и ясно. Привет, Радио НС, это уже следующее сообщение. Передайте нам, пожалуйста, привет Эльдарику и Славяну. Ну что, ребят, хорошего понедельника, Эльдар, Славян, вам чего, позитива на весь оставшийся рабочий. Ну и, конечно же, чтобы все было здорово. Здравствуйте. Хотел поздравить свою любимую жену Гульнару с годовщиной нашей свадьбы. Любящий муж Иван подписался под сообщением. Так, Иван, Гульнара, принимайте наши пламенные поздравления. И, знаете, такое событие, конечно же, заслуживает и аплодисментов. Вот они звучат в нашем эфире. Здравствуйте, Радио НС. Передайте огромный привет нашей дорогой Алечке из Кустаная. Мы уже едем домой. Встретились со всеми. Потом посмотришь фоточки. Крепко тебя обнимаем и любим, твои родные из Челябинска. Вот так-то, друзья мои. Прерываемся, слушаем музыку, затем возвращаюсь, читаю ваши приветы. Номер WhatsApp звучит прямо сейчас.
0: NS. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Продолжим, друзья мои, передавать ваши приветы прямо сейчас. 15:25, и мы, знаете, с вами, ну, в самом таком центре нашего с вами поздравительного понедельничного пути. Добрый день, самое классное радио. Скажите, пожалуйста, моему мужу Вячеславу следующие слова, родной. Ты на меня сильно не злись, я не специально переживаю. У меня тревожник в голове работает круглосуточно, без выходных и обеда. Мой мозг сначала переживает, потом уже придумывает причину, а потом еще и еще раз переживает, что зря переживал. В общем, ты просто люби меня и иногда напоминай, что все хорошо. Обними, скажи, все нормально, тревожный отдел закрыт, твоя жена Ксенька. Ну, зато честно, что сказать. Так, дальше погнали. Добрый день, радиостанция НС, всем казахстанцам хорошей и плодотворной рабочей недели. Это нужно, кстати, нужно. А сегодняшний вечер, чтобы прошел легко и непринужденно. После трудового дня всем удачи, всего самого доброго и хорошего. С уважением, Виталий, с пасмурного и дождливого города Санкт-Петербург. Ну что ж, вам тоже хорошего дня и настроения, конечно же, все взаимно. Сейчас, друзья мои, прервемся, затем послушаем пару-тройку треков, и я вернусь в эту студию, чтобы передавать ваши приветы. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Присоединяйтесь к моей компании. Все прозвучит обязательно.
0: НС. Номер WhatsApp 8700.

0: Чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Так, ну что, друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Сообщений нападало много. Добрый день, привет, Казахстан. Всем хорошего дня. Сегодня, 21 сентября, хотим поздравить нашего сына Курманбаева Амира из Астаны с днем рождения. Ему исполнилось 11 лет. Учится в школе Бином. Желаем крепкого здоровья, детского счастья, успехов в учебе, удачи и всего самого наилучшего. С пожеланиями, твои любимые Ажеки, старшие братья Мурат, Ержан, сестра Динара и, конечно же, папа и мама. А еще, безусловно, коллектив любимой радиостанции присоединяется. Пусть, конечно же, растет на радости и дарит только положительные эмоции вам. Так, добрый день, любимое радио. Передайте привет моему Димке, любимке. Он сейчас с дороги. Береги себя, мы тебя очень любим и ждем. Это Евгения. Евгения, передали с большим удовольствием. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, Володе салам алейкум от Аяну. У нас все по делу закончилось. Ждем и скучаем, брат. Обнял, приподнял, поставил на место. Хорошо. Здравствуйте, любимая Радио НС. Моему любимому коту передайте, пожалуйста, что я его люблю. Надеюсь, что добрался хорошо. От родни, от девочек привет. Крепись, мы рядом. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет своей супруге Софии из Шымкента. Хочу сказать, как сильно я ее люблю. С нетерпением жду нашей встречи. Сейчас нахожусь в Усть-Каменогорске. Люблю, скучаю и жду. От Андрея сообщение. Андрей, передали. Так, привет из города Кустанай. Большой привет моему Мирасику Бекишеву. Люблю тебя, очень скучаю. Спать без тебя не могу. С дочерью ждем тебя домой. Любим, знай, что всегда скоро приеду к тебе. Ну и принесу заявление на роспись.
2: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
0: НС. Пиши на WhatsApp. 8-775-10-60-011.
1: Ну и к предыдущему сообщению прочту подпись. Твоя Настя. Написали «Вы люблю». Впереди, друзья мои, финал программы, поэтому присоединяйтесь.

0: Так, друзья, давайте будем продолжать, а точнее уже заканчивать программу «Лайв-чат». Ну и, конечно же, передадим заключительные ваши приветы. Добрый день, любимое радио, с вашей помощью хочу передать привет своему супругу Сергею в город Караганда. Привет, родной, у нас дочь, все хорошо, не переживай за нас. Скучаем, очень любим, мысленно всегда мы рядышком с тобой. Супруга Светлана и дочь София из города Шымкент. Вот, запиши индекс, в субботу неправильно тебе его дала, 160.023, вот так будет верно. Так, здравствуйте, любимая радиостанция, привет, Александр, хочу сегодня пожелать всем отличного понедельника. Понедельник, начало недели, конечно же, день трудный, но мы справимся, тем более, что первую половину дня мы благополучно прошли. Всем моим девочкам, которые рядом со мной, это Курала, Индира и Даночка, хочу передать пламенный привет и пожелать отличного настроения. Ни в коем случае не грустить, потому что совсем скоро будет новая пятница, новые выходные и новые мы. Ну, как здорово сказано, это сообщение пришло от Светланы, город Караганда. Светлана, передали? Ну и, наверное, давайте адресую я его прямо сейчас всем нашим слушателям, друзья мои. Мы будем продолжать с вами встречать этот понедельник, ну и, конечно же, добиваться самых разных успехов. Я, Александр Шмыгалев, не прощаюсь с вами. Встречаемся в новом музыкальном.
1: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.

16:05. Мы с вами продолжаем коротать рабочий понедельник здесь, друзья мои, на волне любимой радиостанции. Когда вокруг ежедневная суета и стрессы сопровождают, возможно, такой день, как понедельник, скажу, что сегодняшнее 21 сентября здесь как капля свежего воздуха, потому что именно сегодня отмечается потрясающее событие – Всемирный день благодарности. Праздник, объединяющий мир. Вот и я прямо сейчас хочу поблагодарить всех наших слушателей за то, что свои приемники в начале еще одного музыкального настроили абсолютно на правильную волну. Меня зовут Александр Шмыгалев. До 18:00 буду составлять вам здесь компанию. Впереди у нас много невероятно классной музыки. Всем хорошего настроения!

0: Ну, потрясающе, друзья мои, согласитесь. Под шумок мы с вами вспомнили шикарный трек от группы Reflex под названием «Сойти с ума». Ну и, конечно же, прямо сейчас, в эти минуты, самое время рассказать вам актуальную информацию с дорог страны. Смотрим на данные сервиса Яндекс.Карты. В Алматы сейчас наблюдаем плотное движение. 5 баллов из 10 возможных. Вот где сейчас придется немного постоять. Если двигаетесь по проспекту Абая в западном направлении от Жарокова до проспекта Алтынсарина, этот участок дороги займет у вас около 25 минут. Стоим на Розыбакиево, на юг от Дуйсенова до Джандусова. Здесь 20 минут приготовьте. Также затор наблюдаем на Тимирязево, на восток от Жарокова до Байтрусынова. Более 20 минут, ну и на Тулебина, восток от Исаева до проспекта Абылайхана, здесь около 25 минут. Что же касательно столицы города Астана, здесь 3 балла, ну и местами все-таки имеются затруднения, но в целом доедете до пункта назначения без трудностей. На улице Малахова, от улицы Сусамыр до улицы Рахымжана Дуйсенбаева сейчас потребуется 11 минут. Ну а радио НС по доброй традиции желает вам прекрасного и великолепного пути.
1: Мимо пробок.

Ну, говорят, что, друзья мои, у природы нет плохой погоды, но вот если посмотреть на самом деле на все это, то давайте вам расскажу, что, ну, наверное, в ближайшую недельку в столице, в городе Астана, будет происходить постепенное понижение температуры, правда, вот без осадков. А вот в Алматы неделя будет, ну, по-моему, прекрасная, 26 до 23 градусов. Завтра в Алматы никаких осадков, преимущественно солнечный день, плюс 28. В столице будет облачно. Осадков нам с вами также не обещают, но температура воздуха уже составит осенних 20 плюсовых градусов. Хорошего настроения вам в 16:30 пожелаю, пусть никакая погода на него не повлияет. Всем хорошего дня!

Между прочим, на наших родинах уже натикало 16 часов 45 минут. Мы все приближаемся к завершению рабочего понедельника. А вообще, друзья, если ваша работа сидячая, то вот ученые как раз-таки назвали простой способ устранить вред от сидячей работы. И он как нельзя прост, друзья. Ну что, что нужно делать? Короткие физические разминки каждые полчаса эффективно нейтрализуют вред от сидячей работы. Повышается настроение, ну и все связанное с этим. И даже рабочие процессы пойдут совершенно по-другому. Представляете, друзья? Уж не знаю, как посмотрят коллеги на ваши физические развлечения на работе, назовем это так, но в любом случае вам это принесет хорошую пользу. Продолжим слушать и наслаждаться отличной музыкой. Прямо по курсу у нас уже Майкл Джексон, ну а впереди буквально через 15 минут и новый музыкальный. Всем привет!

17.03. Баста и Рами распечатывает еще один музыкальный «Здесь на волне» любимой радиостанции. Знаете, друзья, по мне, так понедельник – отличный день. Ну или давайте точнее, вечер понедельника – отличное время для того, чтобы сиять. Уверен, сегодня за вашими плечами осталось много переделанных дел, которые в дальнейшем принесут вам успех. Совсем немного остается до завершения рабочего дня. Запасаемся терпением и наслаждаемся классной музыкой здесь, в эфире любимой радиостанции. Меня зовут Александр Шмыгалев. До 6 часов вечера буду составлять вам компанию. Всем пламенный привет! Привет!

0: Вообще 17 часов 15 минут актуальное время, когда мы тоже с вами рассаживаемся по своим автомобилям, самым разным и в потоке такими непохожими. С одной главной целью – побыстрее добраться до дома. На чем бы сейчас вы, друзья мои, не передвигались на общественном транспорте, на своем автомобиле, мотоцикле, велосипеде, самокате, желаю вам отличной дороги домой, ну и, конечно же, поделюсь с вами актуальной информацией с дорог страны. Прямо сейчас узнаем дорожную обстановку в городах Алматы и Астана по данным сервиса Яндекс.Карт. Начнем с города Алматы. Здесь мы наблюдаем 6 баллов. Движение плотное. Более всего сейчас потребуется на улице Жарокова в южном направлении от улицы Сатпаева до Хаджанова. Более 50 минут. Плотный поток на проспекте Аль-Фараби на юг от проспекта Достык до улицы Шашкина. Около получаса здесь приготовьте. Плотное на Тимирязева на восток от улицы Жарокова до Байтрусынова. Около получаса здесь приготовьте. Впрочем, и в обратном направлении сейчас также придется постоять от Ауэзова до улицы Джандосова. А еще на проспекте Сейфуллина на юг от улицы Багинбай Батыра до улицы Сатпаева оставите около 25 минут. Астана здесь 5 баллов и также плотное движение. Мы наблюдаем более всего, это около 18 минут. Сейчас потребуется на проспекте Туран от Астана-Арена до улицы Сарайшик. Еще 15 минут приготовьте на улице Александра Пушкина от 93-й улицы до улицы Ахмета Жубанова. Более 10 минут готовьте на проспекте Республики от улицы Гёте до улицы Амангельда Иманова и на проспекте Кабанбай-Батыра от электроподстанции до улицы Ханов Кирея и Женебека. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Кстати, эта осень не будет исключением, и уже в октябре мы с вами получим дополнительный выходной. Давайте об этом прямо сейчас расскажу поподробнее. Напомню, что ежегодно мы с вами отмечаем 25 октября День Республики. Ну а поскольку в этом году праздник выпадает на воскресный день, соответственно, выходной переносится на следующий понедельник. В итоге мы получим с вами немного продленные выходные с 24 по 26 октября. Казалось бы, впереди еще целый месяц, но самое быстрое, что есть в нашей жизни, это, конечно же, время. Именно поэтому что-то классное можно придумать заблаговременно. Мы же драгоценные минуты тоже терять не будем, и уже прямо сейчас предлагаю вернуться к музыке.

0: лучшее для твоего настроения.
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
3: Кожа девочки после него просто бах.

Правда ли, что осень пора для грусти? Об этом много говорят и, конечно, поют в нашем эфире прямо сейчас Валерия и Стас Пьеха. И действительно, чего уж спорить, что осень может вызывать чувство грусти у некоторых людей. Окончание лета, ну и стереотипы. Устаившееся отношение к осени как времени грусти и печали. Ну а если на это посмотреть совершенно другой стороны, то все как будто бы заиграло новыми красками и новыми возможностями. У каждого времени есть безусловные плюсы и у каждого дня свои яркие стороны. Отличного завершения этого рабочего понедельника пожелаю вам я, Александр Шмыгалев. Ну и, собственно, тоже попрощаюсь с вами до среды. Услышимся здесь же на волне любимой радиостанции. Всем пока!

0: Погода на радио НС. Завтра, 22 сентября, в Алматы будет преимущественно солнечный день, плюс 28. В столице, в городе Астана, облачно, без осадков, плюс 20. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар» рекомендует для защиты щитовидной железы натуральный комплекс «Эндокринол». Хлопчатка белая в составе крема и капсул «Эндокринол» помогает рассасываться узелкам, нормализовывать уровень гормонов и функцию щитовидной железы, вне зависимости от того, повышена она или понижена. Крем и капсулы «Эндокринол» – полезный подарок для здоровья щитовидной железы. Спрашивайте в аптеках. БАД не является лекарством.
2: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: СУГР номер КЗ-160-17-9900-3Е-00-05-210314 от 28 марта 2014 года.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Өшіргішті ойлап тапқанға дейін Жапонияда жазғандарын өшіру үшін нан үгіндісін пайдаланған.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103-14 от 28 марта 2014 года.
4: Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
5: Осы жерде жатқан жас менде сыйлық әкегім.
6: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
5: Жүр. Балтада достар көп шығар.
6: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
4: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: 90 жылдардаура.
1: 80 жылдардаура.
0: 90 жылдардаура. НС радиосында. Экспресс в прошлое. Экспресс в прошлое. Атанада.

0: смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Я 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

от манчжурки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Kestesir bir günü.
1: MS Radyosu.